0: lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркет.
3: Ladies, gentlemen, Davron Ergashev.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркер.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari. Mana shu Toshkent bir non shahri, o'sha uzoqdan kelib o'qib shu yerda qolamiz, rizq nasibam topamiz yuramiz. Uzoqdan chet eldan haligi mehmonlar kelib Qashqadaryoga borib qarashsa, bozor bormish, mozor yo'q. Samarqandga borishdi, bozor bor, mozor yo'q. Xorazmga borishdi, bozor bor, mozor yo'q. E? Mozoringlar qani? Bizda mozor Toshkentda. Qanaqa Toshkent? Endi shunaqada bizda bola tug'iladi-yu, o'sha Toshkentda borib o'qib, o'sha yerda o'lib ketadi. Degan ekan, hozir sizga bir insonga o'xshash harakat qilamiz. Kavkaz ashirasi kinofilmida bilsangiz, bir Ninani tog'asi bor, Frunzik Mikrichan degan haligi Mimino kinofilmida degan o'sha insonni yuzini o'xshash harakat qilamiz. O'xshasa huzur, o'xshamasa uzr. Faraz qilasiz, Ninani tog'asi kelib tabriklayapti.
3: Tomir Yarmatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan.
2: Дорогие гости, я хочу сказать вам один тост. На столе сидел один армян, один грузин, один узбек. Они поспорили по тему, откуда появился человек. Вдруг стоял армянин, и он говорит: человек появился на жизнь из обезьян, оренгутан. А потом родился вот армянин, вот Д'Артаньян, так и сын пошло. А потом стоял грузин, и он говорит: Ара, ты совсем не прав. На самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян шимпанзе. А потом родился думбадзе, вот тапатазе, так и сын пошло. А потом стоял узбек, и он говорит: а когда бы на кабумаге? На самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян горелло. А потом родился нурло, хайрло, шкурло, так и сын пошло. Да наливай вино, чача, принеси чихамбли, танцуй, но багдадули.
1: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркас.
0: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

В эфире «Империя звука». https://com.ua. Скапарабаду пиндюдюдюбандюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдюдю

0: Yurtımızda saat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Маркес. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Шукронелар бўлсин ким, яна бир мунаввар тонг бизни қаршиламоқда. Ўтаётган онларингизга тароват тақдим этиш истагида олтин мерос турдоналардан бунёд этилган дилхуш қўшиқлар гулдастасини қабул айланг.